ржав кайкаман, айтем рома найман. Сим сарубай машкара, лена яка на гель, кайконич яшавель.